0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Даже если ко мне, на кафе следы медолы у обрани.